0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь? Ты слухаешь? Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Ты слушаешь.
3: Ты слушаешь. Наше радио.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
4: Ты там.